0: Радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Брежнев ФМ.

0: Радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM.

7 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
4: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
5: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
4: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
5: КАУ-ГРТ, Набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-6-61. Набережный Челны, улица Незаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31-00-33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, евро-жалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев FM».

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31-00-33.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
4: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
5: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
6: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.
7: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. Во вторник в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: 9 часов. Город слушает Брежнев ФМ.
1: Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
2: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
1: КамАЗ в деле.
2: Официальный дилер КамАЗа в Приморском крае принял участие в 32-й международной выставке «Город», которая прошла во Владивостоке. Предприятие представило тягачи КамАЗ-65-955 и КамАЗ-65-659. Сегодня на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае, реализуются масштабные проекты в жилищном строительстве, транспортно-логистическом комплексе, судостроении, создании комфортной среды проживания и развития человеческого капитала. Международная строительная выставка «Город» была направлена на содействие реализации национальных и региональных проектов обеспечения импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. Участие в мероприятии приняли более 90 компаний.
1: КамАЗ может.
2: Тутаевский моторный завод отгрузил предприятию «ГОМСельмаш» первый серийный двигатель 8807.1010 мощностью 653 лошадиные силы. Новые двигатели Тутаевского моторного завода этой серии заменят агрегаты, импортировавшиеся ранее из Европы и США. Совместный проект ТНЗ и «ГОМСельмаша» стартовал в 2019 году. Тогда решение о разработке двигателя для кормоуборочного комбайна FS650 было включено в программу развития сотрудничество между правительством Республики Беларусь и правительством Ярославской области. Двигатель построен на новой платформе «Эталон», доводка и сертификация которой проводилась в научно-техническом центре КамАЗа.
1: КамАЗ в деталях.
2: В школе номер 30 прошло профориентационное мероприятие «День КамАЗа», организованное специалистами блока развития компании. Мероприятие проходило в интерактивном формате. В этот день с автогигантом познакомились около 1400 детей. Младшие школьники готовили рисунки и придумывали открытки на темы города и КамАЗа. Для 4-5 классов организаторы приготовили активную игру «Авторалли». Ученикам 6-7 классов предложили принять участие в конкурсе клипов, посвященных проходящему Дню КамАЗа. Старшеклассники поиграли в интеллектуальные игры «Какая профессия?», «Что, где, когда?» и «Брейнринг». Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте vestikamaza.ru. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев FM.

0: This was a journey with Cyberdream.
1: Реклама. Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

0: 10 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Челнах наблюдается дефицит врачей. Только 65% ставок заполнены. Подробности далее. В набережных Челнах укомплектованность врачами за прошлый год составила около 65%. Наиболее дефицитные специальности в Автограде – это участковые врачи-педиатры, участковые терапевты и акушеры-гинекологи. Кроме того, это неврологи, анестезиологи, реаниматологи, судмедэксперты и врачи общей практики. Об этом сообщает портал «Челныбиз». В прошлом году в медицинские организации города трудоустроило чуть более 300 врачей, уволилось при этом около 265 специалистов. Основными причинами увольнения стали переход в другие учреждения, переезд в другие города, а также переход в частные клиники и выход на пенсию. Более 450 семей в набережных Челнах получат жилье по программе соципотеки благодаря новой очереди застройки 78-го комплекса. В микрорайоне приступили к строительству трех башен. Новые дома будут расположены со стороны улицы 40 лет Победы рядом со спортивным комплексом КАМАЗ. Здесь стартовала забивка свай под дома 78-10, 78-11 и 78-12. Это будут такие же 18-этажные башни, какие уже реализованы в ЖК КАМАЗ. Вот трех этих высоток запланировано на следующий год. Те, что стартовали ранее, сдадут уже в этом году. Они находятся на стадии монтажа. Мэр набережных Челнов Наиль Магдеев находится с рабочей поездкой в зоне специальной военной операции. Глава Автограда вместе с заместителем премьер-министра Татарстана, полномочным представителем Республики в России Равилем Ахмедшиным и главой Тетюшского района Рамисом Сафиуловым передал шефскую помощь военнослужащим из Челнов. Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр поздравил бойцов с наступающим Днем Победы. В преддверии праздника военнослужащим вручили государственные награды и памятные подарки. Также участники рабочей поездки возложили цветы к памятнику Героя России Сергея Чебнева в городе Курчатов. С началом дачного сезона в садовых товариществах под набережными Челнами стартовала кампания по вакцинации домашних животных от бешенства. Так, вместе с владельцами на участке все чаще приезжают собаки и кошки, что повышает актуальность профилактических мер. Ветеринарные специалисты напоминают, что в дачных массивах возможны контакты с дикими животными и грызунами, которые могут быть переносчиками опасного заболевания. Чтобы снизить вероятность распространения бешенства, в садовых товариществах организована бесплатная вакцинация. Добавлю, специалисты планируют охватить все садовые общества Автограда в течение этой недели. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама. В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
2: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: ГАУ «КРТ», набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, 29. Для аудитории старше 12 лет.
4: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39-80-00. Категория 18+.
5: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Реклама. Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
1: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев ФМ. Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. Три человека пострадали в соседней с Татарстаном республике после атаки украинских беспилотников. Подробности далее. Три человека получили травмы в результате атаки беспилотников ВСУ на соседнюю с Татарстаном республику Чувашию. Об этом сообщили в пресс-службе местного Минздрава. По данным ведомства, один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую помощь. Угрозы для его жизни нет. Еще два человека пострадали в легкой форме, им оказывают помощь амбулаторно. Отмечу, минувшей ночью массированная атака беспилотников затронула и Татарстан. На территории республики силами противовоздушной обороны сбили дроны. Точное количество беспилотников не уточняется. Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости. Ряд изменений вступит в силу с марта следующего года. Согласно новой редакции, практический экзамен назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если будущий водитель не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теории, ему назначат повторный теоретический экзамен. Также с марта следующего года при подаче через госуслуги электронного заявления для сдачи экзамена кандидат сможет не предоставлять медицинскую справку. Условия сведения о медицинском заключении должны быть в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Российские педагоги-психологи и социальные педагоги будут проходить обучение по профилактике деструктивного поведения детей. Об этом распорядилось правительство страны, пишет ТАСС. Так педагогов в полном объеме проинформируют о деструктивном детском поведении. Обучение организуют органы власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Помимо педагогов, такой курс предоставят кураторам по вопросам безопасности, а также заместителям руководителей учебных заведений. Исполнители каждый год будут отчитывать о результатах в Минпросвещении. В России набирает популярность так называемый сонный туризм – короткие поездки с целью выспаться, восстановиться, побыть в тишине и на свежем воздухе. Чаще всего такой формат отдыха выбирают жители крупных городов. Об этом пишет газета «Ру». Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Отмечается, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев ФМ.
4: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-6-61. Набережная Челны, улица Незамединова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.
6: Город, город, город, город слушает Брежнев FM.

0: Полдень. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас. В студии Юлия Мурзова. Добрый день. Главная новость к этому часу. В России сократилось число аварий в сфере ЖКХ. Подробности далее. Количество аварий на сетях жилищно-коммунального хозяйства в России в прошлом году снизилось на треть. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра строительства и ЖКХ страны. По его словам, таких показателей удалось достичь благодаря реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В его рамках за год построили и реконструировали более 1300 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работа по обновлению инфраструктуры продолжается. При этом в прошлом году в стране провели капремонт почти 50 тысяч многоквартирных домов. В результате условия проживания улучшились для 7,5 миллионов человек. В ближайшие дни у клиентов Сбербанка могут возникнуть сложности со входом в мобильное приложение и получением СМС. Это связано с возможными перебоями мобильного интернета в ряде регионов. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Если СМС-код не пришел, он сохраняется в истории уведомлений в приложении, рассказали в Сбере. После восстановления связи его можно будет найти в разделе «История операций». Клиентам также дали рекомендации на случай перебоев со связью. По возможности подключаться к Wi-Fi или обращаться в ближайшую работу. Офис банка. В России фиксируется снижение числа мошеннических преступлений. Так, по данным МВД, с начала года общее количество таких случаев сократилось на 18%, дистанционных – более чем на 20%. Также уменьшилось число онлайн-краж преступлений в сфере компьютерной информации и правонарушений с использованием IT-технологий. Кроме того, в Банк России по вопросам финансового мошенничества, включая телефонные схемы, обратилось на 40% меньше граждан. Добавлю, показатели связывают с системной работой по противодействию кибермошенничеству. Татарстанцев ждет сокращенный рабочий день в пятницу 8 мая. Предпраздничный день для жителей республики будет короче на 1 час. Затем последуют выходные, приуроченные ко Дню Победы с 9 по 11 мая включительно. После них начнется короткая рабочая неделя, которая продлится всего 4 дня со вторника 12 мая по пятницу 15 мая. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата, бонусы, обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
4: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
5: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
6: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23.
7: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.
0: Брежнев-ФМ.

0: 13 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Чулнах временно изменят маршруты автобусов из-за подготовки к 9 мая. Подробности далее. В набережных Чулнах частично изменится схема движения автобусов. Так, в Автограде в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы изменится маршрут автобусов, следующих в сторону автостанции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Городской транспорт». Известно, что меры будут действовать в течение 3 ближайших дней, начиная с сегодняшнего с полудня до 16 часов. Так, на участке между остановками «Универсам» и «Студенческой» общественный транспорт будет двигаться по улице Хусаина Ямашева. При этом автобусы будут останавливаться на всех остановках. Челнинцев просят учитывать эту информацию при передвижении по городу на общественном транспорте. В набережных Чулнах напротив дома по проспекту Мусы-Джалиля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скутера и легкового автомобиля. По данным госавтоинспекции, 23-летний водитель скутера проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой, которой управлял 21-летний водитель. В результате аварии пострадали сам водитель скутера и его 31-летняя пассажирка. Их доставили в больницу, мужчину в реанимацию, а женщину в отделение травматологии. В госавтоинспекции отметили, что водитель скутера был без мотошлема. В Татарстане за последние 10 лет число ветеранов Великой Отечественной войны сократилось в 10 раз. Если в 2016 году их насчитывалось около 65 тысяч, то на сегодняшний день всего 6 500. Об этом рассказала министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова. При этом среди числа ветеранов осталось только 92 фронтовика. Также в Татарстане проживают 64 жителя блокадного Ленинграда, 77 узников концлагерей и около 5300 тружеников тыла, а также вдовы участников войны и представители других категорий. Стоит отметить, что в Татарстане проживают 334 столетних ветерана Великой Отечественной войны. В набережных Чулнах первые тюльпаны зацвели на пересечении проспектов Мира и Дружбы народов. Так, прошлой осенью сотрудники ООО «Парк культуры и отдыха» высадили более 77,5 тысяч луковиц тюльпанов на 12 цветниках. Общая площадь, засеянная семенами цветов, составила около 2000 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба мэрии Чулнов, это результат работы десятков людей, которые включают в себя посадку, полив, прополку, подкормку растений и подготовку почвы. Добавлю, совсем скоро все районы Автограда будут украшены цветами. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов. Скрипка.
2: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnytheatr.tatar.
3: КАУ-ГАРТЭ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддина, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

0: 14 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
1: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
2: КамАЗ в деле.
1: Официальный дилер КамАЗа в Приморском крае принял участие в 32-й международной выставке «Город», которая прошла во Владивостоке. Предприятие представило тягачи КамАЗ-65-955 и КамАЗ-65-659. Сегодня на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае, реализуются масштабные проекты в жилищном строительстве, транспортно-логистическом комплексе, судостроении, создании комфортной среды проживания и развития человеческого капитала. Международная строительная выставка «Город» была направлена на содействие реализации национальных и региональных проектов обеспечения импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. Участие в мероприятии приняли более 90 компаний.
2: КамАЗ может.
1: Тутаевский моторный завод отгрузил предприятию «ГОМСельмаш» первый серийный двигатель 8807.1010 мощностью 653 лошадиные силы. Новые двигатели Тутаевского моторного завода этой серии заменят агрегаты, импортировавшиеся ранее из Европы и США. Совместный проект ТНЗ и «ГОМСельмаша» стартовал в 2019 году. Тогда решение о разработке двигателя для кормоуборочного комбайна FS650 было включено в программу развития сотрудничество между правительством Республики Беларусь и правительством Ярославской области. Двигатель построен на новой платформе «Эталон», доводка и сертификация которой проводилась в научно-техническом центре КамАЗа.
2: КамАЗ в деталях.
1: В школе номер 30 прошло профориентационное мероприятие «День КамАЗа», организованное специалистами блока развития компании. Мероприятие проходило в интерактивном формате. В этот день с автогигантом познакомились около 1400 детей. Младшие школьники готовили рисунки и придумывали открытки на темы города и КамАЗа. Для 4-5 классов организаторы приготовили активную игру «Авторалли». Ученикам 6-7 классов предложили принять участие в конкурсе клипов, посвященных проходящему Дню КамАЗа. Старшеклассники поиграли в интеллектуальные игры «Какая профессия?», «Что, где, когда?» и «Брейнринг». Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте vestikamaza.ru. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев FM.

0: Реклама. Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. Город. Город. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев-ФМ.
0: Брежнев-ФМ.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас. В студии Юлия Мурзова. Добрый день. Главная новость к этому часу. Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая. Подробности далее. В соответствии с решением президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь Дня Победы. Власти рассчитывают, что украинская сторона также воздержится от атак в эти дни. Об этом сообщает Минобороны страны. Вместе с тем, в Москве обратили внимание на угрозы нанесения удара по стране 9 мая, озвученные главой киевского режима. В связи с этим Вооруженные силы России предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Флот Республики Татарстан планирует каждый год ремонтировать по 2-3 дебаркадера. Об этом сообщил гендиректор компании Роман Лизалин. Спикер также заметил, что в этом году из-за высокого уровня воды произошли небольшие отклонения по графику ввода дебаркадеров. Уровень воды настолько высокий, что невозможно подвести к берегу дебаркадер и отшвартовать. В компании рассчитывают на то, что уровень воды спадет. Но, несмотря на эти сложности, вводят дебаркадеры, хотя и с небольшим отставанием. Число самозанятых в России выросло более чем на четверть. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. По итогам прошлого года количество самозанятых составило почти 15,5 миллионов человек. Годом ранее их насчитывалось около 12 миллионов. Добавлю, индивидуальных предпринимателей в стране стало больше на 7%. Траты россиян на антидепрессанты выросли в два раза за три года. По данным, которые приводит издание Forbes, в прошлом году россияне купили таких препаратов на 19,5 миллиардов рублей. Аналогичную динамику показывают транквилизаторы. Выручка от их реализации прибавила треть. Несмотря на рекордные траты россиян, на психотропные препараты врачи фиксируют ухудшение ситуации. За четыре года уровень заболеваемости депрессиями и тревожными расстройствами подскочил на 20%. Стоит отметить, что в России тревожно-депрессивные симптомы характерны для каждого третьего человека. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама. Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Арчи и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-0. Категория 18+.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
3: Только в Челнинском татарском драмтеатре. Впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
4: ГАУ «КРТ», набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 6-0-6-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: Брежнев FM.

0: 16 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. КАМАЗ нарастил производство военной автотехники в десятки раз. Подробности далее. Производство специальных военных автомобилей на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах увеличилось до 3800 единиц в год. Ранее предприятие выпускало около 70 таких машин. Об этом генеральный директор автогиганта Сергей Кагугин сообщил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Кагугина, рост производства стал результатом интенсивной работы предприятия за короткий срок. За это время компания разработала более 20 моделей техники, которые отличаются по назначению и характеристикам. Глава компании также сообщил, что КАМАЗ ведет собственную разработку бронетранспортера, так как существующие образцы устарели. В этом году планируется завершить создание машины и приступить к ее испытаниям. Врачи Камского детского медицинского центра Набережных Челнов спасли беременную женщину и ее новорожденного ребенка. Так, на 31-й неделе беременности у пациентки развилось жизнеугрожающее состояние, острый приступ, сопровождавшийся судорогами и потерей сознания. Как сообщает пресс-служба Горздрава Автограда, получив сигнал из женской консультации, бригада КДМЦ экстренно перевезла будущую маму в перинатальный центр. Было принято решение провести кесарево сечение. Это позволило спасти жизнь маме и малышу. После стабилизации ребенка перевели в отделение реанимации для дальнейшего выхаживания. Сейчас он дышит самостоятельно и получает необходимую поддержку. Пострадавшие при взрыве сотрудники Нижнекамск-Нефтехима возвращаются к работе. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. На лечении в Москве сейчас остаются 3 человека. Остальные сотрудники, проходившие лечение в больницах, сейчас на реабилитации и получают необходимую медпомощь. Предприятие сопровождает процесс восстановления и обеспечивает нижнекамцев всем необходимым. Напомню, 31 марта на заводе при ликвидации последствий разгерметизации произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром на установке. Огонь тушили почти сутки. Взрыв унес жизни 12 человек. 25 человек были госпитализированы в больнице Москвы, Казани и Нижнекамска. Жители Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, сегодня вечером, а также ночью и днем 6 мая на территории республики ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду, а также гроза. В связи с этим МЧС предупреждает граждан о том, что не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Татарстанцев просят быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться за помощью по телефону 112. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
4: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев FM.
4: Брежнев FM.

0: Тарнів ФМ.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.
0: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев-ФМ.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. Правительство России усиливает профилактику опасных явлений в молодежной среде. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В него вошел 41 пункт. В разработке участвовали более 70 регионов и 18 федеральных ведомств, передает ТАСС. Так студенты будут патрулировать социальные сети и искать так называемый деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках и нападениях на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику с учетом современных вызовов, особенно в цифровой среде. Автозаправочные станции в России с мая начали работать по новым правилам. Заправки перешли на безналичную форму оплаты, усилили контроль за платежами и ввели новые требования к безопасности, сообщают «Вести». Оплатить топливо наличными можно будет исключительно в отдельных кассах. Кроме того, чек стал обязательным для любых операций на АЗС. Дополнительно вводится требование к канистрам. Заливать горючее теперь разрешено только в сертифицированную тару с маркировкой. Также на территории автозаправочной станции запрещается разговаривать по мобильному телефону у топливных колонок. Обязательным требованием стало глушить двигатель во время заправки и ставить машину на стояночный тормоз. Жители Татарстана предупредили, что за заведомо ложное сообщение о теракте человек может получить большой штраф или лишиться свободы. Об этом напомнили в антитеррористической комиссии в республике. Там отметили, что речь идет не только о телефонном звонке, но и об устном и письменном сообщении. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает уже с 14 лет. Злоумышленник должен будет заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или его могут лишить свободы на срок до 3 лет. При ситуации, когда действия сообщившего о ложном теракте повлекли смерть человека или другие тяжкие последствия, его могут лишить свободы на срок до 10 лет. В середине мая из Татарстана отправятся первые группы паломников в хадж в Саудовскую Аравию. Об этом рассказал заместитель муфтия республики Равиль Зуферов. Первые 4 группы отправятся 16 мая, в каждой около 50 человек. Татарстанцев будут сопровождать опытные хазраты и группа медиков. На следующий день, 17 мая, запланирована отправка самой большой делегации 450 человек. Равиль Зуферов отметил, что для республики сохранили квоту в 1800 человек. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31-00-33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
4: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». «Диско-среда». Будет громко. Бронь столов по телефону 39-80-00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев ФМ». Город. Город. Город слушает «Брежнев ФМ».

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
4: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
5: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
6: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
7: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив «Граждан-партнер». Завтра градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан-партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан-партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: 18 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. На речном маршруте Казань-Чулны появится остановка, о которой просили пассажиры. Подробности далее. На речном маршруте Казань-Набережные Челны ведут остановку в Камском устье. О таких планах сообщили в компании «Флот Республики Татарстан». Сейчас «Метеор» на этом направлении останавливается в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщил гендиректор компании Роман Лизалин. Спикер отметил, что Камское устье – достаточно популярное направление, и пассажиры просили, чтобы там была остановка. В этом году такая возможность появилась. Лизалин также добавил, что в эту навигацию в Татарстане будут развивать маршрутную сеть, вводить дополнительные остановочные пункты. Например, такой появится в Рыбной Слободе. За незаконное использование беспилотных воздушных судов татарстанцев могут привлечь к административной ответственности. Об этом напомнили в антитеррористической комиссии республики. Там отметили, что обычный гражданин может запустить личный коптер только по согласованию с органами власти и спецслужбами. Нарушение запрета влечет штрафы. Кроме того, жителям республики напомнили о том, что нельзя размещать в интернете фотографии и видеоматериалы о применении и последствиях применения беспилотников. Прокурор Набережных Челнов Фанис Шейхатаров на этой неделе проведет прием граждан. Челнинцы смогут задать ему личные вопросы, а также обратиться по фактам нарушения законодательства в части социальной защиты, льгот и здравоохранения в рамках компетенции прокуратуры. Как сообщает пресс-служба администрации Автограда, прием пройдет в четверг, 7 мая. Челнинцев будут ждать в госпитале для ветеранов войн по адресу Набережная Тукая, дом 39. Добавлю, на прием нужна предварительная запись. Сделать это жители Автограда могут по телефону. Телефону 79-30-07. Жителей и гостей Набережных Челнов приглашают на театральную премьеру, которая состоится на сцене Татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Зрителям представят комедию «Птичка». Постановка, вдохновленная фильмом Леонида Быкова «Зайчик», расскажет историю о скромном человеке с нелепой фамилией, который, узнав, что ему осталось жить месяц, решает изменить свою жизнь. Об этом подробнее рассказал художественный руководитель театра Олег Кинзигулов.
2: Это спектакль про тихого молодого человека, но в то же время должен проявить свою гражданскую позицию и сделать что-то важное для себя и для общества. Спектакль пронизан музыкой, теплой атмосферой, и мы хотим сохранить эту атмосферу.
1: Премьерные показы пройдут 14 и 15 мая. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23.
3: Брежнев FM.
0: С любовью. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев-ФМ.

0: город слушает Брежнев ФМ.
1: Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
2: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
1: КамАЗ в деле.
2: Официальный дилер КамАЗа в Приморском крае принял участие в 32-й международной выставке «Город», которая прошла во Владивостоке. Предприятие представило тягачи КамАЗ-65-955 и КамАЗ-65-659. Сегодня на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае, реализуются масштабные проекты в жилищном строительстве, транспортно-логистическом комплексе, судостроении, создании комфортной среды проживания и развития человеческого капитала. Международная строительная выставка «Город» была направлена на содействие реализации национальных и региональных проектов, обеспечения импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. Участие в мероприятии приняли более 90 компаний.
1: КамАЗ может.
2: Тутаевский моторный завод отгрузил предприятию «ГОМСельмаш» первый серийный двигатель 8807.1010 мощностью 653 лошадиные силы. Новые двигатели Тутаевского моторного завода этой серии заменят агрегаты, импортировавшиеся ранее из Европы и США. Совместный проект ТМЗ и «ГОМСельмаша» стартовал в 2019 году. Тогда решение о разработке двигателя для кормоуборочного комбайна FS650 было включено в программу развития сотрудничество между правительством Республики Беларусь и правительством Ярославской области. Двигатель построен на новой платформе «Эталон», доводка и сертификация которой проводилась в научно-техническом центре КамАЗа.
1: КамАЗ в деталях.
2: В школе номер 30 прошло профориентационное мероприятие «День КамАЗа», организованное специалистами блока развития компании. Мероприятие проходило в интерактивном формате. В этот день с автогиганта познакомились около 1400 детей. Младшие школьники готовили рисунки и придумывали открытки на темы города и КамАЗа. Для 4-5 классов организаторы приготовили активную игру «Авторалли». Ученикам 6-7 классов предложили принять участие в конкурсе клипов, посвященных проходящему Дню КамАЗа. Старшеклассники поиграли в интеллектуальные игры «Какая профессия?», «Что, где, когда?» и «Брейнринг». Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте vestikamaza.ru. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата, бонусы, обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. Город. Город. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КУГРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, 29. Для аудитории старше 12 лет.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев FM.
0: С любовью. Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев FM. Город, город, город. Город слушает Брежнев FM.

21 час. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Только в Челнинском татарском драмтеатре. Впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chelnyteatr.tatar.
3: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарско-драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев ФМ.

0: Реклама. Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев.
1: Брежнев.
2: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

22 часа. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-6661. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев-ФМ.

город слушает Брежнев ФМ.

23 часа. Город слушает Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев ФМ.
0: Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев FM.

0: тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза.
1: Город слушает Брежнев FM.

3 часа ночи. Город слушает Брежнев FM.